Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Всем привет, это программа о праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунч.
1: Привет!
0: Сейчас мы отправляемся в Татарстан и узнаем об одном из самых популярных и посещаемых фестивалей России в городе Болгар.
1: Каждое лето большой болгарский музей-заповедник превращается в площадку для зрелищных средневековых сражений. В фестивале принимают участие российские и международные клубы исторические реконструкции. Они демонстрируют не только реконструкции сражений, но и подлинные сражения экипированных солдат эпох Золотой Орды России и Европы. Здесь можно стать свидетелем рыцарских сражений, конных турниров, а также массовых бугуртовых сражений.
0: А что такое бугурт? Потому что впервые слышу бугуртовые сражения.
1: Ну, бугурт – это ныне постановочный вот это рыцарский турнир, в ходе которого две группы рыцарей, вооруженных затопленными мечами, копьями, либо другими турнирными арсеналами, сражаются друг против друга.
0: А, ну то есть не по-настоящему?
1: Не
0: по-настоящему. То есть вроде бы как по-настоящему, но оружие так?
1: Затоплено, чтобы не рубить друг друга, чтобы кровища не было. Жаль, кровища хотел друг. Ну, да, в средневековье на самом деле это было по-настоящему кровавые. Тут и немаловажный фактор играл установленный приз для победителя. Но часто призом становилась экипировка, конь или имущество рыцаря, который проиграл. Это битва. Но, однако, взамен мог быть выплачен просто денежный эквивалент этого приза. Некоторым бедным рыцарям победа на бугурте могла стоить экономической свободы. Он мог оказаться в долговом круговороте, и только зажиточные победители могли проявить великодушие и позволить проигравшему сохранить свое имущество, а также отказаться от выкупа.
0: Друзья, место проведения фестиваля, как вы уже догадались, Татарстан, Великий Болгар, старейший памятник истории и архитектуры, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На 550 гектарах территории Болгара находится множество памятников архитектуры 12-14 веков. А есть еще подобные какие-то фестивали в России, вот, ну, связанные со сражениями, реконструкциями?
1: Да, да, да. В начале августа, например, в Псковской области, в Старом Изборге, проходит международный фестиваль «Железный град». Обычно в нем принимают участие исторические клубы из России, также ближнего и дальнего зарубежья, увлекающиеся реконструкциями эпохи 14-16 веков. Во время этого фестиваля проходят воинские турниры, показы средневековых мод, концерты и ярмарки.
0: Кстати, я тоже вспомнил, уже более полувека в последние дни августа и первую неделю сентября в Можайском районе, что в Московской области, на Бородинском поле проводится международный военно-исторический фестиваль под названием «День Бородина». Военно-исторические клубы со всей России и за рубежа реконструируют великое сражение, ну и кульминация наступает в воскресенье, когда на поле начинаются сами военные действия, а завершается праздник грандиозным парадом.
1: Очень интересно. А вот в третий выходной сентября, в другой уже недалеко, в Тульской области, на Куликовом поле и в селе Монастырщина вспоминают годовщину Куликовской битвы. Делают театрализированные реконструкции сражений, устраивают показательные турниры, ну и выставки, и концерты проходят.
0: Слушай, посмотри, какое множество вот реконструкций происходит в России.
1: Да, в основном это любители истории, да.
0: Здорово. Ну что, тогда на сей мы ноте завершаем нашу программу, отправляемся в другую страну, дабы узнать о новых праздниках и с вами непременно поделиться. Всем пока-пока.
1: До новых встреч.
2: Что ни день, то праздник. Радио Турист.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки, регулярные розыгрыши подарков и приятные сюрпризы.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.
1: Меня из окна видно вот такие горы.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Отдыхай вместе с нами. «Радио Турист» – первое туристическое –

0: Radio Tourist listens to the world.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Хотя группа «Тита и Тарантула» прекрасно засветилась в «Отчаянном», их звездный час наступил с выходом другого фильма Роберта Родригеса «От заката до рассвета». Возможно, песня с названием «После темноты» не имела бы такого эффекта, не сопровождая она соблазнительный танец девицы Сантаника в исполнении юной Сальмы Хайек на пару с удавым альбиносом. Кстати, стоило актрисе узнать о своем напарнике, она тотчас пошла в отказ, так как панически боялась змей. Родригесу пришлось пойти на шантаж и заявить Сальме, что если она не поборет свой страх, то вместо нее снимется певица Мадонна, которой, как известно, сам черт не брат. Блеф удался, после 3 месяцев терапии Хайек с присутствием удава смирилась. Красотка Сантаника появилась на экране всего на пару минут, но этого хватило, чтобы ее выход под песню «После темноты» стал одним из самых запоминающихся моментов фильма. Теперь, услышав эти гитарные рифы, поневоле ждешь какого-то сексуального танца.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Возможно, вы не вспомните название этого трека, не исключено, что вам ни о чем не скажут имена его исполнителей. Однако вы узнаете эту мелодию с первых нот. Став главной музыкальной темой саундтрека к сериалу «Друзья», песня «Я буду рядом с тобой» оказалась настолько популярной, что превратила американский дуэт «The Rembrandts» в группу одного хита и привела к его распаду. Слушатели завалили радиостанции просьбами поставить в эфир музыкальную композицию из саундтрека. С этим возникли проблемы, ведь песня длилась менее минуты. Тогда авторы песни разрезали ее на части и состряпали из них полновесный трек, пригодный для радио. Песня стала хитом, и продюсеры заставили перезаписать ее в удлиненной версии.

Сила турист. Символ путешествия. Символ свободы.

ночам. Но как же, ничего не выйдет. Врешь себе, а я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.
3: Alice in the cupboard.

по случайностям остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой. Я хочу...

Радио Турист. Желанные, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: аэропланы.
1: Для одних Бразилия – это сумасшедший карнавал в Рио-де-Жанейро и непроходимые джунгли Амазонии. Для других – хрустальная мечта детства Остапа Бендера и много-много диких обезьян от Донны Розы. А еще культ футбола и величайшие игроки, рожденные на этой земле, местная пластическая хирургия, которая выросла из страсти к масштабным и упругим тылам, и, наконец, мыльные оперы во главе с рабыней Изаурой, которые заставляли пустеть улицы тогда еще советских городов. Туристов не смущает стоимость перелета, не останавливают языковые проблемы, ведь на родине Пеле почти не говорят на английском, их даже не пугают криминальные сводки из трущоб Рио. Потомки великого комбинатора своими глазами хотят видеть город бога. Насколько это рискованно, знает журналистка Илона Линард.
2: Там несколько фавел, и говорят, что самое опасное – это фавела Росинья. Вот этому не верьте. На самом деле, это самая туристическая фавела, куда всех туристов водят, и там сделали кафе. То есть, знаете, от местного колорита там мало что осталось. Там очень много живет иностранцев, там гостиницы в этих фавелах есть, причем такие, нормального типа. И там прямо вот иностранцы живут, и вот они, видно, вот особенно американцы, их прямо распирают. Вот они выходят: «О, я крутой, я живу в фавеле, они в пятизвездочном отеле, я приеду домой и расскажу, что я действительно жил среди местных и вкусил этот местный колорит». Мне так хочется подойти и сказать, что ты дурак, потому что на самом деле от местного колорита здесь уже ничего не осталось. Здесь фактически тебе устроили театр.
1: И все-таки трущобы достаточно опасное место для прогулок, а в некоторые кварталы с дурной репутацией лучше и вовсе не соваться. Куда приятнее взобраться на Сахарную гору по канатке, сделать кружок на дельтаплане и, приземлившись на белоснежном песке, не двигаться пару часов, чтобы почувствовать умиротворение каждой клеточкой кожи. А для любителей футбола в Рио есть особенная достопримечательность – стадион Маракана. Этот жарко болеющий сгусток энергии виден из космоса, и именно сюда нужно приводить своих жен, чтобы они все поняли и больше не посылали вас за хлебом во время трансляции матча. Теперь пару слов о дресс-коде в курортном местечке и любимом занятии местного населения.
2: Вы знаете, лучше в шортах не ходить, кстати, потому что мужчины горячие и страстные, конечно, и если ты, особенно такая фигуристая, еще пройдешь там в коротких шортиках, ну, даже чуть-чуть выше колена, на тебя будут обращать внимание. Конечно, присвистывать, может быть, даже жестами какие-то неприличные движения показывать. Бразильцы, на самом деле, жуткие сплетники еще, ну, как и вот все латиноамериканцы. Кто с кем, как, где, когда. Они перетирают просто все, с кем мой сосед, а твоя соседка, может быть, с моим соседом, давай так и так и так. Но это у них настолько превратилось уже в стиль жизни, как для англичан, например, чашечка пятичасового чая с молоком.
1: Мне кажется, по части перемывания косточек мы можем посоревноваться с бразильцами, и вот вам подходящая тема для тренировки. Не секрет, что в этой стране проживает много транссексуалов, и их права защищаются правительством. Так, рядом с привычными знаками на туалетах М и Ж недавно появилась надпись Т. Что еще важно знать перед поездкой в Бразилию? Разница во времени между Москвой и Бразилией 7 часов. Виза для россиян не требуется.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Богемская рапсодия». Мы не знаем, является ли это перевод простой ошибкой или маркетинговым ходом, но корректно будет «Богемная рапсодия». Несмотря на эту шалость, фильм принес своим создателям 4 премии «Оскар». Официальный саундтрек фильму содержит несколько хитов Queen и 11 ранее неизданных записей, но, пожалуй, самое запоминающееся из них — это «Show Must Go On». Принято считать ее завещанием или прощальным письмом Фредди Меркьюри. Как бы то ни было, ему удалось спеть так великолепно, что никто не сказал бы, что он болен. Фраза «шоу должно продолжаться» используется в цирковом лексиконе во время несчастных случаев. Если на артиста нападает животное или он получает травму, то на сцену выходят другие артисты. Они пытаются скрыть серьезность инцидента, продолжая шоу. Что и случилось с уходом Фредди. Шоу продолжается.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Арабские Эмираты – это просто какая-то страна чудес света. И одна из них – это зеркальный отель «Бурдж Аль Араб», выстроенный в виде паруса традиционной арабской лодки «Доу». Это самый высокий – 321 метр и самый дорогой – до 15 тысяч долларов в мире отель. Хотя нет, вру. Совсем недавно звание самого высокого в мире отеля у «Бурдж Аль Араба» отобрал открывшийся здесь же, в Дубае, отель «Башня Розы». Он выше на 12 метров. Но «Бурдж Аль Араб» не страдает от этого отсутствием клиентуры и всегда, несмотря на высокие цены, полон гостей. Да еще каких! Здесь периодически останавливаются звезды музыки, кино, шоу-бизнеса, ну, типа Майкла Джексона, и спортсмены. Однажды на теннисном корте, расположенном на крыше отеля, Андре Агасси и Роже Федерер даже провели дружеский матч. Ну а кроме теннисного корта на крыше отеля еще находится вертолетная площадка, чтобы звезды могли спокойно, не боясь быть разорванными на сувениры поклонниками, которые караулят внизу, могли спокойно прилетать и улетать, а также ресторан «Аль-Мунтаха». Вот это уж точно самый высокий в мире ресторан. «Аль-Мунтаха» так и переводится «высочайший». Из его окон видна фантастическая панорама на Дубай и Персидский залив. В ресторане представлена европейская кухня, а также есть русскоязычное меню и говорящие по-русски официанты. В среднем ужин на человека стоит $150. Причем, чтобы сходить в этот ресторан, совершенно не обязательно жить в отеле «Бурдж Аль Араб». Столик можно заранее заказать на ресепшн или купить экскурсию в любом туристическом агентстве Дубая, которое расположено практически на каждом углу. А вот другой ресторан «Бурдж Аль Араба», «Аль-Махара», наоборот, находится под водой, и гостей в него доставляют на подводной лодке. Этот ресторан специализируется на морепродуктах. «Аль-Махара» так и переводится «устрица» и неоднократно признавался лучшим рестораном мира. В «Бурдж Аль Араб» нет простых номеров. Все номера двухэтажные, с окнами во всю стену и оборудованы по последнему слову техники. Так что неудивительно, друзья, что отель позиционирует себя как семизвездочный. Но на сегодня, я думаю, информации хватит. Пойду я разведывать всякие другие интересные места в Эмиратах, а вы ждите очередной открытки от Юлии Каприз.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Мы знаем все или почти все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Южный берег полуострова Крым. Приморская курортная зона. Занимает полосу Черноморского побережья протяженностью около 250 километров. В нее входят города Алупка, Ялта, Алушта, Судак и многочисленные курортные поселки. Путешествуя по Крыму, просто невозможно обойти своим вниманием знаменитую канатную дорогу, которая связывает плато Ай-Петри и поселок Мисхор. Из кабинки взору открываются чудесные пейзажи и горные склоны. По парящей в воздухе тропе туристы поднимаются на высоту птичьего полета. Всего 15 минут, и вы очутитесь уже на самой высокой точке Ай-Петри. Строительство крымской канатки началось в 1967 году. Но не все шло гладко. Рабочим пришлось пересмотреть уже готовый проект. А причина была в том, что установленные канаты касались скальных выступов. В итоге грандиозная стройка заняла 20 лет. Первая кабинка прошла по маршруту в конце 1987 года. После этого Ялта стала особенно привлекательна для туристов со всего Советского Союза. Канатная дорога перевозит пассажиров, несмотря на капризы погоды и снежный покров. В зимнее время другого транспорта, который мог бы доставить на Ай-Петри людей и грузы, попросту нет. Протяженность канатной дороги – 2980 метров. Есть 3 остановки – Мисхор, Сосновый Бор и Ай-Петри. Первый перегон – 1 300 метров. Второй перегон чуть больше. Весь маршрут занимает по времени 1/4 часа. А каждая из 4 кабин вмещает 40 человек и выдерживает 1800 килограммов. Движутся они со скоростью 6-8 метров в секунду. Кабинки начинают ходить с 10 утра, а заканчивают в 5 вечера. Перерыва на обед здесь не бывает. Канатная дорога Мисхор-Ай-Петри считается уникальной. Между ее средней и верхней станциями протянулся самый длинный в Европе безопорный пролет. Протяженность его 1670 метров. За это крымскую канатку даже внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Доехать до канатной дороги Мисхор-Ай-Петри можно на автобусе из Ялты.
2: Радиотурист.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

Мы знаем все или почти все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

0: радиотурист. Жгучая, как мексиканская сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Осторожно, двери закрываются. В главной роли наш любимый Гвинет Пелтроу. Это две вариативные истории о молодой англичанке Хелен Куилли, чья судьба резко меняется в зависимости от того, успеет она на поезд или нет. Так же случилось с нашей исполнительницей Дайдо, которая написала песню «Спасибо» как признание своему парню Бобу Пейджу. Они обручились в 2001 году, но через год расстались. Тогда Дайдо написала другой хит «Белый флаг» об их расколе. Наверное, все мужское население Земли завидует человеку, кому посвящены эти две замечательные песни о любви. И тебе спасибо, Дайдо.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет, меня зовут Макс, и мы с Тунчем сегодня приглашаем вас в Венгрию.
2: Привет. Лучше всего удастся увидеть настоящую жизнь Венгрии, познакомиться с традициями и обычаями этой страны на всевозможных фестивалях, праздниках и концертах. Какими же фестивалями можно дополнить стандартную туристическую программу в Венгрии? Сейчас мы это вам расскажем.
1: Итак, начнем с фестиваля Сигет. Это семидневная вечеринка, недаром считается одной из самых лучших в Европе. Сюда съезжаются больше 400 тысяч человек не только с континента, но и со всего мира. Особенно любим этот фестиваль среди немцев и англичан. Проходит фестиваль ежегодно, начиная с 1993 года. Преимущество этого праздника – разнообразие музыки. Здесь можно услышать и метал, и рок, и техно. Организация отдыха продумана до мелочей. Помимо хорошей музыки, гости могут смотреть здесь фильмы, участвовать в марафонах и дискуссионных клубах, посещать театры и цирки. На территории фестиваля работают аптеки, почты, прачечные, дежурят врачи, а для ребенка можно найти няню. Бюро находок поможет найти потерянную вещь. Ни один фестиваль не обходится без фруктовой, кстати, венгерской водки. Называется «Полинки». Ее делают из винограда, груш и слив и подают как шот. Согласно венгерскому закону, называться полинкой может только напиток, произведенный на территории страны. Я вот об этом, кстати, не знал.
2: Ну,
1: ранее.
2: У них тоже есть свои такие моменты, как у шампанья и коньяк.
1: Коньяк.
2: Да. Вот и я расскажу о фестивале викингов, нежели, да, викинги где в Венгрии. Ну вот. В городе Сигетхалам в начале сентября проходит мероприятие, поистине заслуживающее вашего внимания. На фестивале викингов вместе собираются различные народы. Чехи, венгры, поляки надевают варяжскую одежду и устраивают соревнования. У кого длинные борода, кто лучше всего стреляет из лука или кто сражается хорошо на мечах. Помимо зрелищ эффективных сражений таких, незабываемые ощущения зрителям подарит плавание на настоящих кораблях викингов. А также не менее интересное знакомство с бытом древнего народа.
1: Слушай, интересный конкурс можно провести, у кого длиннее борода, среди наших слушателей, пусть присылают свои фото. А еще в Венгрии есть праздник красного перца. Этот необычный фестиваль посвящен красному перцу и блюдам с ним. Проходит он в сентябре в городе Калоче. Паприка – одна из основных культур этого сельскохозяйственного региона. Помимо дегустации различных перцовых блюд, на празднике проходят красочные концерты, ярмарки и танцы, где танцоры одеты, ну, соответственно, в красно-белые одежды.
2: Очень вкусный фестиваль венгерской ухи. Ну, где бы я вообще не слышал про венгерские ухи, но, видимо, она есть. Одно из блюд, которое невозможно представить без красного перца. Уха или халасле. Вот халасле я слышал.
1: Так это и есть, видимо, уха.
2: Но я же не знаю, что она так называется еще по-русски. В небольшом городке Бая ежегодно проходят соревнования по ее приготовлению. У каждой семьи свой особый рецепт приготовления, передающийся из поколения в поколение и не разглашающийся больше никому. Ну, конечно. Иногда количество соревнующихся достигает 2000 человек аж. Это июльское мероприятие сопровождается дегустациями, танцами и гуляниями.
1: А не менее, кстати, вкусный фестиваль такайского вина. В начале июня в городе Такай проходит мероприятие, посвященное такайскому вину, которое является главной гордостью Венгрии. Готовится оно из сортов белого винограда, произрастающего в регионе Такай-Хидьялья. Если я...
2: Все правильно.
1: Просто в этом регионе я еще не побывал. Ты, кстати, был?
2: Да.
1: Кстати, данный регион входит в список ЮНЕСКО. Дегустации сопровождаются розыгрышами, конкурсами и концертами. Про вино Такай говорят: напиток королей и король вин. К тому же это любимый напиток Петра Первого.
2: Ну, раз уж мы заговорили про еду, я продолжу со своим любимым гуляшем. Про фестиваль гуляш, конечно. Вот что Венгрия — это вино Такай и
3: гуляш.
1: Когда я был в Венгрии, я помню, что у меня на завтрак, обед и ужин был только гуляш. Причем гуляш как второе, как первое блюдо. Мне кажется, да, десерт тоже гуляш.
2: Да, все верно, гуляши, потому что везде готовят по-разному. Но в везде можно получить разные вкусовые удовольствия. Ну вот, в начале сентября в городе Сольнёк проходит фестиваль венгерского гуляша. Для Венгрии гуляш – главное блюдо национальной кухни, о котором слагают легенды, песни и анекдоты. За великолепный вкус жители страны называют его королевским супом. Приготовление гуляша – дело непростое. Для венгров – блюдо пастухов, как переводится гуляш. Ну, это как-то берут корни с турецкого, с османского захвата со времен империи. Гуляш это переводится как с турецкого «еда бедняка».
1: Ну, и ну, нормальная сказать, да. Бедная еда. Мясо, мясо, еще раз мясо.
2: Да, да, да. Это раньше бедняки так и кормились. Этот суп приготовлен из говядины и паприки. На фестивале суп варится почти в 1000 котлов прямо под открытым небом. А количество желающих отведать ароматное блюдо бесконечно.
1: Друзья, фестивали, о которых мы вам рассказали, далеко не все мероприятия, проводимые в Венгрии. Культурная жизнь страны чрезвычайно богата. Перед поездкой в эту страну обязательно сверьтесь с календарем событий. Вдруг удастся попасть на необычное и эффектное зрелище. Ну, а мы с вами прощаемся и говорим до новых встреч!
0: Что ни день, то праздник! Радио Турист!

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Аэропланы. Эту затерянную в джунглях страну весь мир называет Кампучия. Но в России мы приучены к другому имени – Камбоджа. Обязательное место для посещения в ней – древний Ангкор. Именно здесь Киплинг придумал историю Маугли и поселил бандерлогов. А спустя 150 лет Саймон Уэст снял свой знаменитый фильм «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». Храмовый комплекс, густо переплетенный лианами, занимает площадь 200 квадратных километров и признан самой большой культовой постройкой на Земле. Впрочем, к чудесам света можно смело отнести всю Камбоджу. Так, например, озеро Тонлесап по количеству видов рыбы уступает только амазонке. Король Камбоджи свободно говорит и пишет на 5 языках, в том числе и на русском. Из риса готовят первое, второе, десерт и водку крепостью порядка 50 градусов. А закусывать местные гурманы предпочитают лягушками, змеями и сочными воробьями. Кое-что из этого списка пришлось отведать и президенту клуба путешествий Михаилу Кожухову.
2: Если не считать поедание пауков-птицеедов, которые запомнились, в отличие от всех остальных насекомых, хоть каким-то вкусом, они немножко похожи на курятину. Самое вообще интересное в Камбодже – это то, что тебя неожиданности подстерегают в любом месте. Ну, например, с помощью устройства, похожего на детские качели, группа женщин и детей делала лепешки. На одном конце вот этого бревна стояли дети, раскачивая, а вторая часть бревна тюкала в тесто, которое лежало прямо там на каком-то камне, и получались такие полупрозрачные блины.
1: Кстати, чтобы кхмеры считали вас хорошим человеком, никогда не повышайте голос, а уж тем более не скандальте. Это считается дурным тоном. Живут камбоджийцы в хлипких лачугах, но непременно со спутниковой тарелкой, плазмой на всю стену и лексусом под окном. Автомобиль для местных важнее, чем жилье. Камбоджийцы любят надевать на прогулку пижамы. Выяснить, с чем это связано, пока не удалось никому. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Возможно, вы не вспомните название этого трека, не исключено, что вам ни о чем не скажут имена его исполнителей. Однако вы узнаете эту мелодию с первых нот. Став главной музыкальной темой саундтрека к сериалу «Друзья», песня «Я буду рядом с тобой» оказалась настолько популярной, что превратила американский дуэт The Rembrandts в группу одного хита и привела к его распаду. Слушатели завалили радиостанции просьбами поставить в эфир музыкальную композицию из саундтрека. С этим возникли проблемы, ведь песня длилась менее минуты. Тогда авторы песни разрезали ее на части и состряпали из них полновесный трек, пригодный для радио. Песня стала хитом, и продюсеры заставили перезаписать ее в удлиненной версии.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Вам открытка с национальным достоянием Румынии, графом Дракула. Как такового, в действительности графа Дракулы не существовало. Этот персонаж был придуман ирландским писателем Брэмом Стокером. Но есть мнение, что прототипом для рождения такого героя послужила реальная историческая личность, господарь средневекового княжества Валахия Влад Цепиш. Цепиш, кстати, не фамилия, это прозвище. В переводе на русский это означает «колосажатель». Но уж очень этот товарищ любил сажать провинившихся подданных и завоеванных врагов на кол. Цепиш отличался необыкновенной жестокостью. Вот, например, исторический факт. Обнаружив, что в его государстве слишком много нищих, он позвал их в свой дворец. Он их эдосту накормил, напоил, одел, а потом сел, как добрый папочка, с ними разговаривать. Мол, как вы поживаете? Не хотите ли избавиться от земных страданий? И как только нищие хором сказали, конечно же, хотим, он вышел, закрыл двери и окна и поджег всех живьем. Существует несколько версий, почему Владу Цепишу приписывают вампирские свойства. Первая – это как раз-таки его жестокость и кровожадность. А вторая версия такая. У румын есть поверье, что отрекшийся от своей веры православный человек непременно становится вампиром. Переход же Влада в католичество, который когда-то сам грабил католические монастыри, безусловно, стало событием весьма необычным и вот как раз-таки породил подобные слухи. Сегодня замок в городе Бран – главная достопримечательность Румынии. На самом деле, Цепиш никогда в этом замке не жил, но частенько бывал. Замок изобилует запутанными переходами и потайными комнатами, где государю было очень удобно проводить свои кровавые ритуалы. Днем, конечно же, на вершине холма, при свете солнца, этот замок выглядит вполне себе ничего, но как только опускается ночь... Ночью замок Бран превращается в настоящее вампирское логово, ну а местные жители только подкрепляют эту легенду шуткими историями. Вот такая вот сегодня открытка. Ну а я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новых и интересных фактов.

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое. Scatman's World.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Южный берег полуострова Крым. Приморская курортная зона. Занимает полосу Черноморского побережья протяженностью около 250 километров. В нее входят города Алупка, Ялта, Алушта, Судак и многочисленные курортные поселки. Путешествуя по Крыму, просто невозможно обойти своим вниманием знаменитую канатную дорогу, которая связывает плато Ай-Петри и поселок Мисхор. Из кабинки взору открываются чудесные пейзажи и горные склоны. По парящей в воздухе тропе туристы поднимаются на высоту птичьего полета. Всего 15 минут, и вы очутитесь уже на самой высокой точке Ай-Петри. Строительство крымской канатки началось в 1967 году. Но не все шло гладко. Рабочим пришлось пересмотреть уже готовый проект. А причина была в том, что установленные канаты касались скальных выступов. В итоге грандиозная стройка заняла 20 лет. Первая кабинка прошла по маршруту в конце 1987 года. После этого Ялта стала особенно привлекательна для туристов со всего Советского Союза. Канатная дорога перевозит пассажиров, несмотря на капризы погоды и снежный покров. В зимнее время другого транспорта, который мог бы доставить на Ай-Петри людей и грузы, попросту нет. Протяженность канатной дороги – 2980 метров. Есть три остановки – Мисхор, Сосновый Бор и Ай-Петри. Первый перегон – 1 300 метров. Второй перегон чуть больше. Весь маршрут занимает по времени 1/4 часа. А каждая из 4 кабин вмещает 40 человек и выдерживает 1800 килограммов. Движутся они со скоростью 6-8 метров в секунду. Кабинки начинают ходить с 10 утра, а заканчивают в 5 вечера. Перерыва на обед здесь не бывает. Канатная дорога Мисхор-Ай-Петри считается уникальной. Между ее средней и верхней станциями протянулся самый длинный в Европе безопорный пролет, протяженность его 1670 метров. За это крымскую канатку даже внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Доехать до канатной дороги Мисхор-Ай-Петри можно на автобусе из Ялты.
2: Радиотурист.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Что ни день, то праздник. Радиотурист.
1: Привет, друзья! Всем желаем отличного настроения. Я Макс, рядом со мной Тунч, и мы начинаем наш очередной выпуск программы.
2: Всем привет! Я знаю, насколько ты любишь кофе, поэтому хочу сегодня рассказать об одном интересном фестивале, посвященном этому напитку.
1: Заинтриговал. Хорошо. Дай угадаю, будем говорить о Йемене или родине кофе Эфиопии?
2: Нет, не угадал. Но могу я дать тебе еще одну попытку.
1: Хорошо. Давай, тогда, если мы говорим не о родине, тогда перейду в Южную Америку, ведь именно Бразилия есть мировой лидер по производству кофе.
2: Нет, увы. Снова не угадал. Мы говорим о стране, которая своим оригинальным приготовлением и подачей кофе стал в некотором смысле его олицетворением. Ну, когда ты в Турции, после ужина обязательно захочется пить кофе по-турецки. И, пожалуй, это ты получишь не просто чашку кофе. По традиции он подается со стаканом воды и кусочками вкусного турецкого локума.
1: Вот теперь уж стало ясно. А что насчет фестиваля кофе, который проходит в Турции?
2: Да, фестиваль, который каждый год в конце сентября проходит в исторической части Стамбула, это недалеко от дворца Долмабахче, в центре культуры и развлечений Кючюкчифлик. Да, это немного сложно, конечно, еще раз повторюсь, чтобы люди запоминали. Это Кючюкчифлик.
1: Ну, ты можешь повторить еще раз 5, и я не думаю, что с первого раза это можно даже с пятого запомнить.
2: Ежегодно этот фестиваль посещает около 40 тысяч любителей напитка бодрости. Но если даже у вас утро не связано с чашечкой кофе, в любом случае советуем посетить Стамбул.
1: Ни разу не посещал вот фестиваль кофе, но вообще, в принципе, кроме турецких как отелей, где можно тоже попробовать турецкий кофе, это прекрасно.
2: Да.
1: Слушай, если уж мы оказались в Стамбуле, то давай вспомним еще один благоухающий праздник – Стамбульский фестиваль тюльпанов. Расскажи о нем.
2: Да, каждый год это интересное событие. В течение апреля в Стамбул украшают миллионы разноцветных тюльпанов. В городских парках, вдоль тротуаров и в большинстве других общественных мест, где есть хотя бы крошечное место почвы, туда тыкают обязательно тюльпан. Это действительно удивительный способ встретить весну.
1: Ну вот, хотя большинство людей ассоциируют тюльпаны с Нидерландами, на самом деле считается, что они изначально росли в азиатских степях и впервые с коммерческой целью выращивались в Турции во времена Османской империи. Есть даже период под названием Лале Деври. Или эра тюльпанов. Название тюльпан, тулипа, происходит от турецкого слова тульбент или тюрбан, из-за его отличительной формы, как головной убор мусульманских женщин. Цветок настолько символичен, что вы можете увидеть его повсюду. На тротуарной плитке, керамической плитке, на тканях и вдоль городских магистралей.
2: Хочу предостеречь наших слушателей, чтобы не совершили распространенную ошибку. Конечно, Стамбул в любое время года красивый город. Однако, если вы здесь из-за этого прекрасного и разноцветного зрелища, то переезжайте в начале или, по крайней мере, до 20-х чисел апреля. Почему? В последнюю неделю большинство цветов уже будут увядшими. Вот что.
1: Так что, если вы окажетесь в Стамбуле в апреле, не пропустите фестиваль тюльпанов, особенно в парке Эмирган и на площади Султана Ахмед. Или если вы думаете просто о поездке сюда, весна и особенно апрель – довольно прекрасное время года.
2: И еще. Вот лучше посещать парки в будние дни, так как в выходным, особенно по воскресеньям, может быть много людей, потому что турки, конечно, тоже отдыхают в эти дни, а парковка будет затруднена. А если вы отправитесь на прогулку с детьми и решите посетить детскую площадку, то самым спокойным и приятным временем для этого будет первая половина дня.
1: Друзья, Стамбул – это сказка, поэтому рекомендуем всем хотя бы раз посетить этот, не побоюсь этого слова, мегаполис. На этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся. Всем ярких впечатлений и отличного настроения.
2: Хощекал.
1: Пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист.

Начав свою дорогу где-то за Балканами, а дома за 5000 км с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше между котлованами. Тайга, застройка, снег, нефтяные скважины. Друзья назвали дураками, родители отважными. В поисках крыши, что станет для детей спасительной. Всю молодость оставили в вагончике строительном. Ремни затянуты туго, расходы минимальные. В праздник абрикосы, ужин, орехи миндальные. Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина. Время раскрашивало лица в мешки и морщины. И вот она цена моего здоровья и счастья. Молодость родителей, разбитая на части. Мама мела дворы, батя 30 лет водителем. Герои моих комиксов, мои родители.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей, лайфхаки, регулярные розыгрыши подарков и приятные сюрпризы.

0: почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: И когда в ты веришь, ты

0: Радио Турист. Жгучая, как мексиканская сальса.
1: Аэропланы. Эту затерянную в джунглях страну весь мир называет Кампучия. Но в России мы приучены к другому имени – Камбоджа. Обязательное место для посещения в ней – древний Ангкор. Именно здесь Киплинг придумал историю Маугли и поселил бандерлогов. А спустя 150 лет Саймон Уэст снял свой знаменитый фильм «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». Храмовый комплекс, густо переплетенный лианами, занимает площадь 200 квадратных километров и признан самой большой культовой постройкой на Земле. Впрочем, к чудесам света можно смело отнести всю Камбоджу. Так, например, озеро Тонли-Сап по количеству видов рыбы уступает только Амазонке. Король Камбоджи свободно говорит и пишет на 5 языках, в том числе и на русском. Из риса готовят первое, второе, десерт и водку крепостью порядка 50 градусов. А закусывать местные гурманы предпочитают лягушками, змеями и сочными воробьями. Кое-что из этого списка пришлось отведать и президенту клуба путешествий Михаилу Кожухову.
2: Если не считать поедания пауков-птицеедов, которые запомнились, в отличие от всех остальных насекомых, хоть каким-то вкусом, они немножко похожи на курятину. Самое вообще интересное в Камбодже – это то, что тебя неожиданности подстерегают в любом месте. Например, с помощью устройства, похожего на детские качели, группа женщин и детей делала лепешки. На одном конце вот этого бревна стояли дети, раскачивая, а вторая часть бревна тюкала в тесто, которое лежало прямо там на каком-то камне, и получались такие полупрозрачные блины.
1: Кстати, чтобы кхмеры считали вас хорошим человеком, никогда не повышайте голос, а уж тем более не скандальте. Это считается дурным тоном. Живут камбоджийцы в хлипких лачугах, но непременно со спутниковой тарелкой, плазмой на всю стену и лексусом под окном. Автомобиль для местных важнее, чем жилье. Камбоджийцы любят надевать на прогулку пижамы. Выяснить, с чем это связано, пока не удалось никому. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях

0: Радіотуріст. Жгуче, як мексиканська сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». После работы над фильмом «Джанго освобожденный» композитор Эннио Морриконе сказал, что, вероятно, больше никогда не будет сотрудничать с Квентином Тарантино, поскольку ему не нравилось, как он помещает музыку в свои фильмы без слаженности и никогда не уделяет достаточного времени. Тем не менее, Морриконе и Тарантино снова сотрудничали в «Омерзительной восьмерке», которая и принесла Морриконе его первую премию «Оскар».

станет интереснее.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет, друзья! Вам открытка с Кубы с главным символом страны – с сигарой. Курение скрутки из листьев пришло в Европу от индейцев. Когда в 1492 году Колумб высадился на землях Южной Америки, он перенял от местных жителей курение листьев маиса, обернутых вокруг растения кахиба, который давал при горении ароматный дым. Первая фабрика по производству сигар появилась в 1541 году на Кубе. Но почти два века, с 1614 года, монополия на кубинский табак принадлежала испанцам. Она продолжалась до 1817 года, когда Куба все-таки добилась возможности самостоятельно торговать с внешним миром. В результате в стране появилось огромное количество сигарных мануфактур. В 19 веке в одной только Гаване было 337 фабрик, выпускавших 800 марок сигар на любой вкус. В том числе, кстати, и с русским колоритом, с санями на упаковке. В 20 веке сигары курили уже все. Наряду с бокалом бренди они стали непременным атрибутом каждого уважающего себя джентльмена. «Отберите у меня сигару, и я начну с вами войну», — говорил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Самыми благородными считаются сигары, скрученные полностью вручную. А туристам на Кубе вообще рассказывают легенду, что, мол, настоящие сигары должны скручиваться на внутренней стороне бедра прекрасной мулатки. Каждой зимой на Кубе устраивается грандиозный фестиваль сигар, на который съезжаются ценители и производители. Они обмениваются опытом, важничают, какие сигары лучше, какие хуже. Раньше этот фестиваль постоянно посещал сам Фидель Кастро, но в последние годы по состоянию здоровья он лишь дает свое добро на новые, представляемые на фестивале сорта сигар. Кстати, в свое время ЦРУ разработало 638 способов убрать Фиделя Кастро, и один из них был связан с сигарами. В качестве «подарка» в кавычках ему прислали взрывающуюся сигару, но служба безопасности была бдительна и этот подарок не пропустила. Ну что же, друзья, я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новой интересной открытки с Кубы. Ждите ее завтра и хорошего вам настроения!

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Ульяновск – город в Поволжье. Расположен на берегах рек Волги и Свияги. Расстояние до Москвы – 890 километров. До 1924 года город именовали Симбирском. Население современного Ульяновска – примерно 620 тысяч человек. Самая любимая туристами достопримечательность в Ульяновске – памятник букве «Ё». Это такая треугольная призма из гранита высотой в 2 метра, и на ней оттиск буквы. Идея, правда, необычная, согласитесь. Чем же эта буква заслужила такой почет и за что ее ценят в этом городке? История буквы «Ё» начинается с 1783 года. На заседании Академии словесности княгиня Екатерина Дашкова предложила ввести в алфавит новую литеру, которая бы в письменном виде выражала звук «Ё». Ведь в то время звук был, а буквы не было. Дашкова предложила обозначать звук в книгах двумя буквами «И» и «О». Правда, идею Дашковой тогда не поддержали, уж слишком затратное и трудоемкое было дело. Но прошло время, и через 11 лет баснописец Иван Дмитриев в своем творении «Мои безделки» употребил таки сочетание букв «И» и «О». Книга в таком виде вышла в печать. Ну а современную букву «Ё» нам подарил историк Николай Карамзин. В 1796 году была выпущена его книга под названием «Аониды». Там и была использована новая литера с двумя точками сверху в слове «слезы». Ну а поскольку Николай Карамзин родом из села неподалеку от Ульяновска, именно в этом городе и родилась идея установить памятник придуманной им букве. Торжественное открытие стелы состоялось в 2005 году. Самое интересное, что поначалу вышла промашка с цветом памятника. Красный гранит срок не доставили и оттиск оставили на черном камне. Однако жителям Ульяновска такая идея пришлась не по душе. Памятник забраковали. Дескать, слишком мрачно вышло. В итоге через месяц на месте прежнего монумента появился новый. Призма была на этот раз из красного камня. Так стела стала выглядеть и жизнерадостнее, и благороднее.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Одним из важных факторов в создании фильма «Ромео плюс Джульетта» стала музыка. Австралийский режиссер Баз Лурман рассудил, что живи Шекспир в наше время, он бы использовал музыку улиц, поп, рок и рэп. Поэтому режиссер решил использовать в фильме всевозможные хиты, что в условиях расцвета эпохи MTV, конечно же, сыграло картине на пользу. Ленту эффективно дополнил и такой популярный трек того времени, как «Loveful» от шведского музыкального коллектива The Cardigans. Кстати, этот же сингл вошел в саундтрек таких фильмов, как «Жестокие игры» и «Территория девственниц».

0: Груа.
1: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
2: Это «Радио Турист» в продолжении эфира программы о праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунч. Всем привет!
3: Привет! И сегодня побываем в Марокко.
2: Марокко живет по законам ислама, поэтому мусульманские праздники здесь отмечают помпезно в соответствии с законами шариата.
3: Так, ну, кроме религиозных праздников, здесь принято отмечать и другие праздники. Например, удивляя своим размахом, фестиваль народных искусств. Ежегодно, в период с 1 по 31 июля в Марокко, в городе Марракеш проводится самый шумный и музыкальный фестиваль народного искусства.
2: На протяжении всего фестивального периода город превращается в огромную сцену, где разворачиваются грандиозные фольклорные шоу. Программа фестиваля невероятно разнообразна. Ну и, конечно, трудно сосчитать, сколько ансамблей и театральных коллективов приезжают в Марракеш, чтобы порадовать зрителей своей игрой, танцами, спектаклями и даже цирковыми представлениями.
3: Помимо актеров и музыкантов, в фестивале принимают участие сказочники и рассказчики, которые состязаются в красноречии. Ну, что, чем я не славился. Ну, а музыкантов, акробатов в ярких одеждах и танцоров все понимают без слов и просто восхищаются их искусством.
2: Особенно зрелищными бывают выступления танцовщиц, исполняющих «Танец живота» и представления факиров. Если вы планируете поехать летом в Марракеш, то обязательно посетите фестиваль народного искусства. Вы получите море впечатлений, так как вы познакомитесь с африканскими традициями в музыке, театре и других жанрах, поскольку на фестиваль съезжаются артисты со всего континента.
3: А в мае в местечке Келат Мугуна в долине Дадес проводится фестиваль роз. И он является популярной туристической достопримечательностью. Яркий и ароматный фестиваль проходит во время сбора урожая дамасской розы.
2: В какой-то программе мы уже рассказывали про фестиваль роз, и был он в стране. Интересно, в какой же стране еще проводится фестиваль роз? Не помнишь?
3: Ну, мне деменция.
2: Слушай, столько стран посетили уже. Ну, точно так, знаю, в какой-то стране еще проводится фестиваль роз.
3: Ну, мы, по-моему, как раз и говорили в другом программе про Марокко и про это дамасских роз.
2: А как там проходит этот фестиваль?
3: Ну, празднование проходит таким образом, что нарядно одетые мужчины и женщины все друг друга обрызгивают розовой водой и обсыпают лепестками этих цветов, а потом кувыркаются, наверное.
2: Празднования включают традиционную берберскую еду, музыку и танцы, а также уличный парад с яркими цветочными колесницами, покрытыми бумажными розами. Кульминация фестиваля – избрание королевы роз. Избранная королева усаживается в одну из красочных колесниц и в сопровождении барабанщиков и берберских танцовщиков передвигаются по главной улице. Это очень праздничное событие, является хорошей причиной для поездки в этот впечатляющий регион Марокко в мае месяце.
3: На самом деле еще очень много интересных фестивалей проходит в Марокко. Это и фестиваль воска в Сале, вишневый фестиваль в Сефру, фестиваль верблюдов в Глимине, конный фестиваль в Тисе, и также уникальный песчаный марафон, который 234 километра по пустыне.
2: Да, кстати, про него я очень много слышал, потому что 234 километра, вы только представьте, друзья, это Москва-Ярославль, мне кажется, трасса, вот такое же расстояние, нужно только в пустыне пробежать.
3: Ну вот и другие, соответственно, но о них мы расскажем в наших следующих программах.
2: Так что за яркими впечатлениями и культурными событиями можно смело отправляться в сказочное королевство Марокко. На этом все, мы с вами прощаемся, услышимся в следующем выпуске, пока-пока!
1: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
4: Radio Tourist. Listens to the world.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки, регулярные розыгрыши подарков и приятные сюрпризы.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: станет интереснее.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1982 году Сталлоне начал съемки третьей части «Рокки» и подыскивал для фильма заглавную музыкальную тему. Прежняя уже морально устарела, поэтому Сильвестру хотелось чего-то радикально иного. Песня группы Queen под названием «Еще один повержен в пыль» казалось идеально подходила и по форме, и по содержанию. Под нее уже были отсняты сцены, но тут возникли споры по поводу суммы авторских отчислений, и Сталлоне решил заказать песню менее звездным исполнителям. Ими оказалась американская рок-группа Survivor. Он позвонил им и оставил сообщение на автоответчике. «Эй, Джим, приятная новость, тебе звонит Сильвестр Сталлоне». Джим потом вспоминал, это казалось чуточку высокомерным, но потом я понял, что он отдушина, и это просто его стиль общения. Ребята отсмотрели черновой монтаж «Рокки 3» и за пару дней создали себе пропуск на мировую сцену. До сих пор песня с названием «Глаз тигра» активно используется в кинематографе и спорте. Но, естественно, чаще всего она звучит в боксерских залах.

года. Забудем, что уже сказали, но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе?

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Французская версия мюзикла «Ромео и Джульетта» была действительно настоящим зрелищем. Это один из самых популярных французских мюзиклов, и на нем побывало более миллиона человек. Песни из этой версии мюзикла не раз занимали первые строчки в музыкальных чартах. Только за первый год реализации количество проданных аудиодисков с записью французской постановки превысило 3,5 миллиона экземпляров. А на сегодняшний день альбом гордо носит статус мультиплатиновый.

0: почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Город не спит, мы тоже, но устали больше, чем

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио

империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Пятигорск. Город-курорт в Ставропольском крае Российской Федерации. Административный центр Северокавказского федерального округа. Население Пятигорска чуть более 145 тысяч человек. Бальнеологические курорты есть во многих уголках России, но, пожалуй, самые известные расположены на Северном Кавказе. Местные минеральные воды – одни из самых вкусных и целебных в мире. Если вы хотите насладиться потрясающей природой, а заодно оздоровиться, приезжайте в один из знаменитых курортных городов – Пятигорск. Это негласная столица удивительного кавказского региона. Город расположен у подножия величественной горы Машук и славится как старейшая всероссийская здравница. С любой точки города можно наблюдать великолепные панорамы пятиглавой горы Бештау, а в ясные дни с вершины Машука можно увидеть сияющие снежные макушки легендарного Эльбруса. В Пятигорске расположены больше 40 источников термальной воды. Но город этот славен не только своими чудесными природными дарами. Он несет в себе память о выдающихся именах в русской культуре. В свое время здесь бывали Пушкин, Толстой, Чайковский, а неподалеку от города находится место трагической дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова. Одна из самых известных достопримечательностей Пятигорска – великолепный монумент Орла на уступе Горячей горы. Кстати, этот памятник – официальный символ кавказских минеральных вод. Эту скульптуру поместили сюда в честь столетия города. И непременно посетите знаменитый провал, увековеченный в бессмертном произведении Ильфа и Петрова «12 стульев». Это озеро в подземной пещере, которое появилось за счет взаимодействия минеральных вод. У входа в провал и сегодня стоит великий комбинатор Остап Бендер, правда, из бронзы. Кстати, из Пятигорска можно отправиться в самые удивительные и таинственные места Северного Кавказа. Например, в окрестностях Нальчика, в Черкесском ущелье, расположены уникальные Голубые озера. Это, пожалуй, самая загадочная местная достопримечательность. Нижнее Голубое озеро, Цирик-Кёль, пятое по глубине в России. До его дна 368 метров, и это при площади водного зеркала всего около 2 гектаров. Из него ежедневно изливается 8 тысяч кубометров воды, и это при том, что в озеро не впадает ни одной реки или ручья. Неспроста это озеро называют настоящей загадкой природы.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском пути.

0: Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Кажется, все, что не происходит, все к лучшему, и это не иллюзорное утешение. Ведь если бы Виктор Цой не был исключен за неуспеваемость из художественного училища, он бы стал резчиком по дереву. В 1990 году по итогам опроса кинокритиков журнала «Советский экран» за исполнение роли в фильме «Игла» Цой был назван лучшим актером года. И хотя саундтрек к фильму под названием «Группа крови» сначала холодно был принят среди фанатов, сейчас песня является гимном молодежи во всех постсоветских пространствах.

Astro. No.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Ловите очередную открытку от Юлии Каприз. Как оказалось, одни из самых необычных отелей в мире находятся в Бельгии. А вот так вот ни за что и не подумаешь. В городе Малин, например, есть отель, открытый прямо в старинной церкви. С 1867 по 1999 год церковь функционировала как монастырь кармелиток. Последние годы прекрасный монастырь пустовал, но гостиничная группа «Мартинс Паттерсхоф» решила его спасти, выкупила и построила на территории необычный отель. Они полностью сохранили церковный интерьер, лишь немножечко их отремонтировав и добавив все необходимое в духе времени. Плазма, интернет, кондиционеры. Так что теперь все останавливающиеся в отеле «Мартинс» вполне могут сказать: «А уйду-ка я в монастырь». В Брюсселе же руководство отеля «Блума» в связи со спадом из-за кризиса решило привлечь туристов следующим образом. Со всей Европы они отобрали 300 юных художников до 15 лет, дали в руки каждому из них краски, кисти и отправили в номера. Ну а детям-то это только и нужно, рисовать на стенах, чтобы никто не мешал. Что они и сделали, ярко и красочно расписали комнаты отеля. За свою работу каждый малыш получил по 850 евро. А в бельгийском городе Гент туристы могут поселиться в эко-хостеле «Андромеда», который находится прямо на борту баржи. В каждом номере, то есть каюте, стоит мебель из экологически чистых материалов, а по утрам здесь подают биозавтраки. Баржа пришвартована у набережной в 10-минутной ходьбе от центра, и цены на проживание вполне адекватные. Например, двухместный номер в этом хостеле, включая биозавтрак, конечно же, стоит 65 евро. Ну а если жить восьмером, то это обойдется всего в 22 евро на человека. С любовью, Юлия Каприз. Отправлюсь-ка я на поиски новых открыток.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио «Турист». Новая точка зрения.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье –

0: Аэропланы. Буэнос диас, амиго. Отправляемся в яркую и красочную Мексику, приправленную острым соусом. Она подарила миру не только перец чили, шоколад, кукурузу и текилу, но и легендарное сомбреро, когда-то перекочевавшее на наши черноморские курорты. Еще один символ страны – жизнерадостный череп. Мексиканцы совершенно не боятся смерти, а ежегодный День мертвых скорее напоминает карнавал. О гастрономических особенностях колыбели древних цивилизаций расскажет журналистка Мария Желиховская.
1: Я даже не знаю, вот какие о Мексике у нас есть стереотипы, что там все едят буррито, наверное, и табаско. Вот буррито и табаско едят только на северо-западе Мексики. А вот на юге, то, куда наши туристы чаще ездят, это Юкатан, Канкун, Ривьера Майя. Вот там вообще даже не знаю, что это такое. Лепешка не кукурузная, а пшеничная, стейки, у них очень хорошая говядина. В Чиапасе, да, в штате, и в Оахаке едят червячков, которые живут в листьях агавы. Причем они могут быть маринованные, а могут быть такие жареные. Я никогда ни в одной другой стране не могла себя заставить съесть насекомые. Вот в Мексике как-то вот оно пошло на ура, на дегустации текилы.
0: Любопытно, что сами мексиканцы пьют текилу без пижонских солей и лайма. Только томатный сок, щедро приправленный чили. Впрочем, и кроме дегустации, в Мексике есть чем заняться. В столице, Мехико, непременно загляните в антропологический музей. После этого путешествие по стране будет более осмысленным. В районе Коза Азул покатайтесь на бесплатном велосипеде и сделайте как минимум две остановки. В доме, где творила самая знаменитая мексиканская пара Фрида Кало и Диего Ривера, и месте, где жил в изгнании наш соотечественник Лев Троцкий. Как известно, он не только писал революционные труды, но и был участником нешуточного романа с чернобровой художницей. Дальше из Мехико можно долететь до острова Косумель, где находится крупнейший на планете коралловый риф, или доехать до курортного Канкуна и взлететь на гребень волны 8-метровой высоты. Успеть подняться по ступеням древних пирамид Теотиуакана и полюбоваться кордильерами из колыбели мексиканского барокко города Пуэбло.
1: Когда-то я брала интервью Артемия Троицкого, и он тоже вернулся в тот момент из Мексики, я еще там ни разу не была. И он мне сказал, что город Пуэбло, туда стоит вернуться уже только потому, что там производят напиток пульки. Это как бы первичный продукт переработки агавы, из которой делают текилу и мескаль. И это такой, получается, слабоалкогольный напиток типа пива, который долго не хранится, и даже внутри Мексики его на большие расстояния не бутилируют. Но, конечно, помимо пульки, там очень красивая архитектура колониальная.
0: Пуэбло не курортный городок, и на осмотр всех его достопримечательностей достаточно 2-3 дней. Нам еще нужно добраться до штата Чиапас, чтобы разгадать загадку исчезнувшей цивилизации майя, встретить рассвет на лучших в мире дискотеках Акапулько и накупить серебряных украшений, ритуальных масок и сладостей из кактусов в подарок родным. Что еще важно знать перед поездкой в Мексику? Разница во времени между Москвой и Мехико – 9 часов. Для однократного въезда жителям России оформляется бесплатное электронное разрешение. В Канкун есть прямые рейсы авиакомпании «Аэрофлот» и «Трансаэро». Время в пути – 13 часов. В Мехико можно добраться с пересадкой в Европе, на Кубе или в США. День мертвых в Мексике отмечают 1 ноября. Занесите в свой календарь. Не теряйте впечатлений.
2: Хочешь отведать вкусный шопский салат «Доминикани»? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.

Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: My medicine is over. I'll never be much stronger.

0: не потеряй его.
1: Мы знаем все или почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
2: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Шоссе «Восьмая миля», отделяющее Детройт от пригорода, становится разделительной полосой между черными и белыми. Происходящее в городе находит свое отражение в музыке. В бедных кварталах пригорода, где главная цель – выживание, для молодых обитателей хип-хопа становится эмоциональной отдушиной, средством, помогающим вырваться из жесткой повседневной реальности. Песня «Lose Yourself», написанная Эминем специально для фильма, была удостоена «Оскара», став первой рэп-композицией, победившей в номинации «Лучшая песня».
3: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?